көңілді көтеретін Қазақ радиосы. Реклама на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. С хороших новостей с Азиады. Золото в академической гребле принесли Владислав Яковлев и Иван Чернухин. Они стали чемпионами в дисциплине «Мужская двойка без рулевого». Серебро в гребле на байдарках и каноэ взяли Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая. Еще одну серебряную медаль на азиатских играх завоевал Абдурашид Абдулаев в ушу. Также наши спортсмены принесли стране бронзу. Сергей Емельянов и Тимофей Емельянов пришли третьими в мужской гонке на каноэ двойки на дистанции 500 метров. Пока мы на четвертом месте в общекомандном зачете. Напомню, трансляцию азиатских игр смотрите на телеканалах «Казахстан» и «Казспорт». Запуск прямых авиарейсов готовит Казахстан и Швейцария. Авиационные власти двух стран подписали меморандум. Авиакомпании смогут выполнять до 28 рейсов в неделю. Для грузовых перевозок ограничений не будет. Ночью обвалилась крыша дворца студентов Алматы. Как известно, здание закрыли еще в 2024 году, а сейчас там идет реставрация. К счастью, никто не пострадал, с чем связано обрушение, пока не сообщается. Группу вымогателей задержали в Жамбылской области. Операцию провели сотрудники МВД, ДКНБ и прокуратуры. Преступная группа систематически вымогала деньги у водителей на погранпосту. Проведено 27 обысков, изъяли холодное оружие, средства связи, крупную сумму денег и машины. Сейчас следователи устанавливают роль каждого участника банды. Также они проверяют возможные дополнительные эпизоды. В эти дни в стране проходит профилактическая акция по кодам безопасности. Полиция вместе с госорганами и общественными организациями информирует и консультирует жителей, куда можно обратиться за помощью. Напомню, номера 102 полиция, 111 контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, 150 это телефон доверия. Акцию проводят в самых общественных и проходимых местах. Проверить регистрацию лекарства можно в госреестре, а подлинность и маркировку через приложение DARE.KZ и NAKTE.ONM. Как рекомендует Минздрав, при подозрении на подделку следует с чеком и упаковкой обратиться в департамент комитета фармконтроля через ЕОТНЖ, DARE.KZ или NAKTE.ONM. Астана вошла в список лучших туристских направлений мира. Рейтинг составило международное туристское издание Lonely Planet. Нашу столицу включили в ежегодную подборку лучших направлений и туристических впечатлений Best in Travel 2027. В частности, мегаполис вошел в список 50 мест, рекомендованных для путешествий в следующем году. Также Астана получила рекомендацию за футуристический архитектурный облик города. В числе знаковых объектов выделили Байтерек, Ханшатыр, Дворец мира и согласия и Центральный концертный зал «Казахстан». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 445 тенге 49 тин, евро 508.80, российский рубль 5 тенге 28 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 19 градусов, в Алматы 26. В Семиёвске, Магнитогорске, Караганде 18, в Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске 20, в Жезказгане, Кустанае 23, в Талдыкургане, Актюбе 25, в Уральске, Кунаеве, Кызылорде, Таразе 28, в Туркестане, Шымкенте 30, в Атырау, Актау 32 градуса. Сауле Лаик, служба новостей Казах радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Мәдениет маягы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. В состав Казахстан Халык Кеңесі вошли представители этнокультурных объединений, региональных маслихатов и общественных советов, а также общественных организаций. Президент открыл первую сессию Народного совета. Как сказал Токаев, Халык Кеңесі не альтернатива Курултая. Его члены не будут заниматься компетенцией Курултая и не будут вмешиваться в работу депутатов. И наоборот, Курултай не вправе вмешиваться в деятельность Халык Кеңесі. Президент также отметил, что давно планировал создать такой специальный институт для открытого обсуждения проблем страны, анализа предложений граждан и выработки конкретных решений. По его признанию, Народный совет может стать центром новой политики единства. Глава государства также заявил о растущем влиянии казахского языка, прежде всего среди молодежи. По словам Касым-Жомарта Токаева, он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности, сказал он. Токаев добавил, но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. План восстановления Газы представил Совет мира. Шестимесячную помощь оценили в 2 миллиарда 450 миллионов долларов. Она состоит из 66 программ. Сам ущерб оценивается в 35,2 миллиарда долларов, а полная реконструкция в ближайшие десятилетия может потребовать 71,5 миллиардов. Арабские Эмираты профинансируют пилотный проект по размещению 50 тысяч беженцев в эмиратском районе Рафаха. Основное финансирование начнется после устранения политических препятствий и запуска работы палестинского правительства. Казахстанские женщины возглавляют около трети компаний, почти половину зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным Миннацэкономики, бизнесом в стране руководят более миллиона казахстанок. Более того, по статистике, за последние годы доля женщин-руководителей заметно выросла во всех сегментах. Новый аэропорт Астаны будут строить при участии сингапурского инвестора Акимат Астаны. Министерство транспорта и компания Changi Airports International подписали соглашение. Сингапурцы также займутся развитием действующей воздушной гавани столицы. Кстати, сингапурский аэропорт Чанги вновь признан лучшим аэропортом мира по версии Skytrax. Чемпион мира Турихан Сабырхан уверенно стартовал на азиатских играх. Первый поединок весовой категории до 70 килограммов против боксера из Катара. Спортсмен с первых минут контролировал ход боя и победил единогласным решением судей со счетом 5-0. Соперник Перихана Сабырхана в четвертьфинале определится позднее. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 445 тенге 49 тиин, евро 508.80, российский рубль 5 тенге 28 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 9, днем 14 градусов, Алматы без осадков, ночью 13, днем 24. В Кокшетау, Петропавловске 14, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 17, в Семи, Усть-Каменогорске 20, в Актюбеже, Казгане, Талдыкургане 23, в Актау, Кунаеве, Уральске, Таразе, Тиркестане, Шымкенте 25, а в Кызылорде и Атырау 28 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
1: Қазақстан жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Yıldızı son şiirde yıkı.
1: Казахстан – залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это означает, что чистота нашей страны действительно является прямой дорогой к цивилизованному будущему. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
0: Жан Сергдер.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, здравствуйте. Опыт Ассамблеи народа Казахстана будет использован в работе Халык Кеңесі. Касым-Жомарт Токаев заявил, что завершение работы Ассамблеи народа Казахстана не означает отказа от созданной ею инфраструктуры и накопленного опыта. Они будут востребованы в деятельности Казахстан Халык Кеңесі. По его словам, Совет должен сохранить преемственность традиций лучшей практики Ассамблеи народа Казахстана и национального Курултая. Вместе с тем, новому консультативному органу предстоит повысить качество своей работы как на политическом, так и на организационном уровне. И сегодня же были назначены заместители председателя Казахстана Халык Кеңесі. Ими стали Дмитрий Останкович и Лязат Шыңғызбаева. Вклад молодых граждан разных национальностей, которые популяризируют казахский язык и культуру, отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии Казахстан Халык Кеңесі. По его словам, на таких гражданах зиждется стабильность нашего общества, авторитет государства как цивилизованного, успешного участника мировых процессов. Наша задача – укреплять дух единства, чтобы передавать эстафету подлинной дружбы и толерантности последующим поколениям, заявил президент. Помочь в восстановлении исторических памятников состоятельных казахстанцев призвал сегодня президент. Токаев заявил о необходимости привести в порядок исторические памятники и музеи Казахстана. Глава государства подчеркнул важность бережного отношения к общему культурному наследию, отметив, что оно не должно иметь государственных границ. Он также сообщил, что в Семее за спонсорские средства началась капитальная реконструкция литературно-мемориального музея Федора Достоевского. Будут ли члены Казахстан Халык Кеңесі получать заработную плату, рассказал член Совета Мурат Абенов в кулуарах первой сессии. Он сообщил, что члены Совета будут работать на общественных началах. Здесь люди не будут занимать какие-то должности, они не считаются госслужащими. У членов Совета не будет закрепленных кабинетов и автомобилей, каждый из них будет продолжать заниматься своей деятельностью. Говоря о формате работы нового органа, Абенов отметил, что заседания должны проводиться как минимум раз в год. При этом, по его мнению, Совет может собирать чаще, передает агентство Казинформ. Цифровая платформа FinUtenish для подачи и рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг начала свою работу в пилотном режиме. Платформа предоставляет потребителям единый цифровой канал взаимодействия с финансовыми организациями. Через нее можно направить обращение, а также отслеживать статус и сроки его рассмотрения. Поступившие обращения автоматически будут направляться в нужную финансовую организацию, то есть в банки. Если вопрос не будет урегулирован, обращение может быть передано банковскому омбудсмену в рамках его компетенции. И к новостям Азиады. Копилка нашей сборной пополнилась серебряной медалью. Ее завоевал гимнаст Милад Кареми в соревновании по спортивной гимнастике среди мужчин в вольных упражнениях. В этой дисциплине золотую медаль завоевал Карлос Юла из Филиппин. Бронзовым призером стал японец Шома Сукияма. Казахстанский шпажист Кирилл Проходов пробился в полуфинал индивидуального турнира на азиатских играх. В четвертьфинале он одержал победу над Лань Минхао из Китая со счетом 15-7. Выход в полуфинал гарантирует казахстанцу как минимум бронзовую награду азиатских игр. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 445 тенге 49 тиен, евро 508 тенге 80 тиен, российский рубль 5 тенге 28 тиен. А теперь о погоде на завтра. 25 сентября, по данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 9, днем 14 градусов, в Алматы без осадков, ночью 13, днем 24. Кокшетау, Петропавловске 14, в Караганде, Костанае, Павлодаре 17, в Семее, Усть-Каменогорске 20, в Актобеже, Казгане, Талтыкургане 23, в Актау, Кунаеве, Уральске, Таразе, Туркестане, Шымкенте 25, в Кызылорде и Атырау завтра 28 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
4: Казах радио сынам шарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2. Шарнама. Сары ала атырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангыстауской области. Председателю комиссии Канату Бузумбаеву поручено незамедлительно направиться на место ЧС и приступить к работе по обеспечению всестороннего расследования причин гибели военнослужащих и оказанию помощи семьям погибших. По факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. По предварительной информации, 19 военнослужащих были унесены в Каспийское море во время проведения учения в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра. На данный момент зафиксирована гибель 9 человек. Трое спасено, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных. В спасательной операции задействованы подразделения военно-морских сил, МЧС и авиация. Для координации работ на место происшествия экстренно направилась комиссия Минобороны во главе с министром Дауреном Косановым. Минобороны выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Продолжим. Пожизненный срок Шерхану Аймахану, осужденному за убийство 21-летней Нурай Серикбай, оставлен без изменений. Апелляционная коллегия Шымкентского городского суда не нашла оснований для пересмотра решения суда первой инстанции. 13 августа суд признал Аймахана виновным в принуждении к браку, сталкинге и убийстве с особой жестокостью. По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы. Сторона защиты с таким решением не согласилась и обжаловала данный приговор. Потерпевшая сторона, напротив, настаивала на сохранении выводов суда первой инстанции. При этом семья погибшей обжаловала приговор в части гражданского иска, добиваясь увеличения компенсации морального вреда. Первый в стране современный пункт обогрева открыт в области Абай на перевале Байбура вдоль международной автомобильной дороги Омск-Майкоп-Шагай. На горном перевале нередко наблюдаются сильный ветер, продолжительные метели и снежные заносы. Модернизированный пункт предназначен для временного размещения водителей и пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации на дороге, а также для обеспечения работы специальной техники. На территории объекта также оборудована вертолетная площадка. Суровые природно-климатические условия на перевале Байбура в зимний период существенно влияют на движение транспорта. В феврале 2024 года во время сильной метели на этом участке в снежном плену оказались 126 автомобилей. Суд обязал администрацию Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов телеканала CNN, MS Now и интернет-издания «Политика». Судья пришел к выводу, что при лишении журналистов аккредитации были нарушены гарантии, надлежащие правовой процедуры. По его оценке, редакции не получили предварительного уведомления и возможности оспорить принятое решение. Ранее администрация Трампа аннулировала аккредитации журналистов этих СМИ. Дональд Трамп обвинил эти СМИ в распространении фейковых новостей. Казахстанский шпажист Кирилл Проходов завоевал серебро Азиады. В финале он уступил одним из сильнейших шпажистов мира, двукратному олимпийскому чемпиону японцу Коки Кано со счетом 13-15. Проходов уже является чемпионом Азии в командной шпаге. В финале континентального первенства наша сборная победила Японию. Тем временем наша Алуа Балкыбекова вышла в четвертьфинал Азиады. В 1/8 финала весовой категории до 51 килограмма Алуа оказалась сильнее Сакши Чаудхури из Индии. Следующий бой казахстанка проведет 28 сентября против японки Юны Нишинака. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 441 тенге 89 тен, евро 508 тенге 80 тен, российский рубль 5 тенге 28 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 9, днем 14 градусов, Алматы без осадков, ночью 13, днем 24. Кокшетау, Петропавловске 14, Караганде, Костанай, Павлодаре 17, в Семее, Усть-Каменогорске 20, в Актобе, Жезказгане, Талдыкургане 23, в Актау, Кунаеве, Уральске, Таразе, Туркестане, Шымкенте 25, в Кызылорде и в Атырау 28 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: Десять лет истории. 10 лет Умар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Защита прав женщин и уважение к женщине – это не только вопрос отдельной личности, но и важнейшая задача всего общества и воспитания подрастающего поколения, а также показатель уровня развития общества.